0: IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони. Он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
1: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. В ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в 250 миллионов долларов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
3: Бизнес говорит.
4: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
5: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, это в основном выходим с положения через самозанятость или договоры СП. То есть этого достаточно.
6: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
5: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
6: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
5: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
4: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
7: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обелялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже не идет пробитие чека со всеми утекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я предоставила своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
4: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
8: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
6: Это вот именно что зарплата в конвертах?
8: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
6: Подобного рода соблазны возникают?
8: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
6: А сколько людей у вас работает?
8: 4 человека.
6: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
8: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
6: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
8: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
1: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю это показатель может превысить 20,5 триллионов.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинный сбор иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723-м – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
10: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
9: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
12: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
13: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
12: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
1: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Gelan J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Gelan J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
14: Кроссовер Gelan J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Difitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
15: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
14: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Difitu, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
16: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
14: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
17: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
18: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
19: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
18: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25 уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
19: То есть это надо заранее когда бронировать?
18: Да, заранее.
17: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
20: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены, и они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
17: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес-ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
21: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
17: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
11: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход, и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, 3-дневной ферментации с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе Ацтека прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с Россией после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристая Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
2: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина, и на этой встрече и после него будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реакций проблем реальных, противоречий, на некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
1: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на

0: работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%, средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: «Бизнес говорит».
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Это человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать. Тогда и путь доверия.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос. А деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и генеральный

0: директор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
1: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
0: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции? Объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
0: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. Вторые – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних трех чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Антези Виза София де Фосе Аксютина.
6: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
6: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: Ну, а консульство – это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
6: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
6: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
6: Безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
5: София де Фосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
8: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
9: Есть ликвидация. Конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Коляда-театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
8: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать
10: налоговую отчетность, а это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эка Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
11: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
12: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
11: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
10: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
5: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
13: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
5: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
14: Однажды летом. На бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более $1 триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Бизнес-ФМ. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
18: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. Я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
17: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
19: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%, 10%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
17: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
20: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
5: Елена Супонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в 250 миллионов долларов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенные ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
14: Бизнес говорит.
1: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
21: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры СП, то есть этого достаточно.
22: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
21: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
22: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
21: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
1: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
23: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию им снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
24: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
22: Это вот именно что зарплата в конвертах?
24: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
22: Подобного рода соблазны возникают?
24: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
22: А сколько людей у вас работает?
24: 4 человека.
22: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
24: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
22: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
24: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
5: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
14: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
25: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
14: Журналист Алена Копылова.
25: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
14: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
0: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
2: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
0: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
5: Олег Кабелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
4: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
6: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
4: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Defitu, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
4: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
8: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
9: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
11: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
9: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если +25 уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будние.
11: То есть это надо заранее, да? да, бронировать?
3: Да, заранее.
8: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
10: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
8: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес-ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
12: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
8: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Между делом с Кирой Альтман.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
13: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе Ацтека прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит и реденонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
3: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
5: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве

0: пенсионной программе.
1: Бизнес говорит.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
7: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, бывают

0: всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
1: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
1: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
6: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
6: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
6: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
6: Да, пока не поменяется. Поступающим вступлением в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
6: Безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
5: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
8: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
9: Есть ликвидация. Конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
8: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы
10: детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эко Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «ОНО». Получилось, что «Коляда» не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
11: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
12: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
11: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
10: Драматическая ситуация, в которой оказался «Коляда» театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью «Коляда» говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эко Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
13: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
14: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
13: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
15: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Серундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде, Елена Рыбакина во втором, Коко Гауф в третьем, а Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
3: Спорт и деньги на Business FM. Купание в море, загар, пикники.
16: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
3: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
16: самым привычным и неизменным в веках,
3: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
16: Специальный проект.
3: Уже в эфире Business FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Глухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
19: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
20: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самые лучшие финансовые показатели, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
19: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
21: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
19: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в $28 миллионов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
0: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице корпуса стражи Исламской революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
5: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
22: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
23: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка сейчас нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном выходим с положения через самозанятость или договоры СП. То есть этого достаточно.
24: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
23: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
24: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
23: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
22: Ирина Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
1: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, издельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, это налоговая ставка и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
22: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
4: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
24: Это вот именно что зарплата в конвертах.
4: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
24: Подобного рода соблазны возникают?
4: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
24: А сколько людей у вас работает?
4: 4 человека.
24: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
4: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
24: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
4: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
5: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Вовда.
17: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
17: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
17: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
3: Тест-драйв на Business FM.
13: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
7: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
8: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
7: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
13: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
9: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
11: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
9: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Defitu, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
10: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство J-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
9: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
12: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
14: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
15: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
14: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни у нас.
15: То есть это надо заранее, да, бронировать?
14: Да, заранее.
12: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
16: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. Две недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
12: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергии. аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбы включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
0: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
12: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в 3 странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристое Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
1: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские, российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
5: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции
13: пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответила на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом «Известиям» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
17: Бизнес говорит.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
20: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодня

0: у нас все делается с точностью до наоборот.
1: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
2: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
1: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
3: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос. А деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
4: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
5: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
6: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор. Наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
5: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то

0: цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. И единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
0: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Продолжительность жизни.
5: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент», Тези Виза София де Фасе Аксютина.
8: Кипр страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
9: А когда это произойдет?
8: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
9: Ну, а консульство — это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
8: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
9: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
8: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
9: Там другая цена, вот, да, пока в посольстве?
8: Ну, безусловно, да, визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве, поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров, это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
7: София Дефосе Аксютина, агентство Еврорезидент Изи-Виза. Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда-театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
10: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда-театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
11: Если ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и да, театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили, все продолжается. Как бы уныния кого-то нет, все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
10: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
12: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
7: В
13: целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
12: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театры, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
10: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, а они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
7: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
14: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
7: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Между делом с Кирой Альтман.
15: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
16: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
15: То есть быть недовольным собой – это кайф?
16: Недовольным, а с постоянным взором критики. но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
15: то есть неразрушительная?
16: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
15: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
16: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
15: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Купание в море, загар, пикники.
17: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
2: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
17: самым привычным и неизменным в веках,
2: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
17: Специальный проект.
2: Уже в эфире Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
19: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
20: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
19: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
21: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
19: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
22: Риск
0: риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
7: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
3: Бизнес говорит.
15: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
1: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры СП. То есть этого достаточно.
22: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
1: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
22: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
1: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
15: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
23: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. салонам не выжить так. 15 лет назад, когда я трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
4: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
5: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
22: Это вот именно что зарплата в конвертах.
5: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
22: Подобного рода соблазны возникают?
5: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
22: А сколько людей у вас работает?
5: 4 человека.
22: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
5: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
22: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
5: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
7: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
24: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
25: Валюты. Вату – это валюта республики Вануату. С языка аборигенов переводится как «камень». Была введена в обращение в 1981 году. В небольшом островном государстве как платежное средство используется наряду с живыми свиньями, клыками кабанов и циновками. В новейшей истории на 2 с лишним порядка дешевле доллара США.
24: Валюты на Бизнес FM.
26: Он владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне.
24: Вторая попытка на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
27: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
24: Комментарии Вовда.
27: Личный взгляд на главные события.
24: «Бизнес говорит».
27: Чтобы кто надо услышал.
24: Бесценные знания.
27: Неочевидные, но удивительные факты.
24: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе.
24: Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, оттуда вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
27: Дело вкуса. На Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Чем примечателен новый российский бренд Jelland J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Jelland J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Пеличук продолжит.
8: Кроссовер Jelland J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на Jelland пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
10: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое Jelland. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
8: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Jelland J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Jelland на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит, китайские в России, могут подешеветь.
8: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
2: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
12: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
13: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
12: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
13: То есть это надо заранее, да, бронировать?
12: Да, заранее.
2: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
14: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
2: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес-ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
16: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну просто это потеря времени, скажем так. Ну только так, больше вариантов нету.
2: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
18: Однажды летом. На Бизнес FM.
17: Музейные ценности.
25: Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.
27: Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
0: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
27: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русское игристое Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
7: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции конференции по итогам саммита в Астане подробно ответила на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
27: Бизнес говорит.
15: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
5: С одной стороны,

0: автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
1: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов – совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
2: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг – от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нетмонет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
3: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
4: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. нами, для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но

0: глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
1: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
2: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
3: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
2: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
3: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
2: Нет, уже нет.
3: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
2: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
3: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
2: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
3: А если касается тебя как клиента?
2: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
1: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
4: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта, по этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов, и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
5: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976-м дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Юрист из Айовы мистер Ти Зинг ненавидел женщин, в чем не стеснялся признаваться. Он во всеуслышание заявлял, что это его чувство далеко не спонтанное и основано не на личных обидах, а на планомерном наблюдении женской природы и зрелом размышлении. Результатом таких размышлений стало завещание Ти Зинга, обнародованное в 1930 году. Жена не получила ничего, дочери выделялось $5, а все состояние в $50 000 уходило в банк на 75 лет. По окончании срока накопленная сумма должна была пойти на строительство библиотеки, свободной от женщин. В этом заведении не должно было быть ни одной книги, написанной женщиной, и ни одной сотрудницы женщины. Миссис и мисс Зинг завещание опротестовали, и библиотека так и не была построена. Судьба наследства. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
7: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
6: Журналист Алена Копылова.
7: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК – метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Йехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
6: Business FM. Мнение.
9: Финансист Кирилл Кучинский. Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп. А Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена. Обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
10: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
11: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
10: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
12: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
5: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
13: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
5: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
15: Считаю, что Hard Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
14: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hard Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
16: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмайтрофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
14: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. 5. Русская мера длины расстояния между раздвинутыми большим и указательным пальцами. Примерно 18 сантиметров. Большая 5 измерялась до среднего пальца и была на 3 сантиметра длиннее. Была еще 5 с кувырком. Это малая 5 плюс 2 сустава указательного пальца. При Петре Первом 5 приравнена к 7 английским дюймам. Знай меру на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
19: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
18: То есть быть недовольным собой – это кайф?
19: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
18: то это. Есть не разрушительная?
19: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
18: Что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
19: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
18: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
17: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов, причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для

0: в правительственные резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости. Комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
1: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правого толка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
0: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным «Автоньюз», схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
2: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами, я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить, но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов, или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании название Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел.

0: на это.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
2: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
3: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
4: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
3: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
4: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
3: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как и любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На бизнес FM. Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
7: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934-м.
5: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог «Starlink». По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать «Starlink», а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
1: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
10: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открытым. открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
6: По поводу пролива Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
10: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
6: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
10: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
1: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
11: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вот весь его проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, разработчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch-коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
12: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
11: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
12: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
11: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
12: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
11: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
1: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
13: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон старший и сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
5: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
14: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
1: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
15: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
1: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». В АТОР также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
16: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
17: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
16: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
18: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
19: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
18: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
19: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
18: Нет, уже нет.
19: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
18: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
19: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
18: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
19: А если касается тебя как клиента.
18: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
16: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
20: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последнее десятилетие, к слову, дача, стал возвращаться первоначальный смысл.
21: Однажды летом. На бизнес FM.
5: Валюты. Белорусский рубль пришел на смену советским деньгам в 1992-м. Был момент, когда новую валюту хотели назвать «талер» в память о былой принадлежности территории к княжеству Литовскому. Но остановились все же на рублях. Изображения животных, которые украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики». Валюты. На «Бизнес-ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встреч с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово, после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла $75 миллиардов в три раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в четыре раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
0: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
22: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
23: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
1: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
6: Однозначно в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент. Эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Art Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала My Way Sport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ярпарк. Крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
12: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
25: Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
24: Продолжительность жизни на Business FM.
26: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». о деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
11: Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина – Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
26: Деньги к деньгам.

0: Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
1: Наталья Черкасова – химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
4: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
3: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
5: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
3: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг. От официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры»

0: туры сервиса запустила платформа «Нет-монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней, причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
1: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
2: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
1: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
3: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
4: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
3: если
4: же...
3: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, меня в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
4: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
3: Нет, уже нету.
4: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
3: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
4: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
3: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
4: А если касается тебя как клиента,
3: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
1: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
5: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. Когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтинга, и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туринские рудники, переименован в 1931 году.
6: Как появлялись города? На Бизнес FM.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в три раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в четыре раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
8: Бизнес FM. Мнение.
13: Финансист Кирилл Кучинский.
14: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование локации, вот этот вот lock-up период. А второй момент. То, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете, качали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая. А потом неминуемо цена будет корректироваться.
13: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
15: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
13: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
16: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные, а рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
17: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Hard Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
19: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуальные призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
18: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
20: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
18: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
21: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
22: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адееми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
21: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов. Культ наличности на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
2: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правого толка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра, и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляется

0: Рима совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелани на ряде встреч лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным «Автоньюз», схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на это.
0: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
2: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. Париже нет.

0: смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
1: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
2: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
1: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
2: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
1: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Бинопен. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
5: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
3: Комментарий Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию, информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
7: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
8: По поводу пролива Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
7: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
8: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
7: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
9: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру. Классно, понятно и четко. Собственно, вот весь его проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность. Представить свой проект топ-менеджером Apple. Тим даже пошутил. Про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
10: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
9: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
10: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
9: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пичко очень этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
10: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
9: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги – 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
3: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
12: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
3: Журналист Алена Копылова.
12: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в ДИП-ведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
13: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают в США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
14: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг – от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
15: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
16: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. ними, для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
15: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
17: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
18: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
17: Если
18: же...
17: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
18: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
17: Нет, уже нету.
18: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
17: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
18: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
17: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
18: А если касается тебя как клиента.
17: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
15: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
19: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов, и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
3: Между делом с Кирой Альтман.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
21: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
1: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
3: Культ на личности. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встреч с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
3: Business FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский. Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
4: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
22: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
4: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
23: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
24: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент. Эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Art Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
7: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
6: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hart Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
8: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
6: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток циприй, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
6: Деньги к деньгам. На Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит – и кто надо, услышит.
0: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република», Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
9: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правого толка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно

0: снова становятся немецкими. А как рассказал «Автоньюз» ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным «Автоньюз», схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
2: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
3: Материалы с заданными

0: могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
1: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
0: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
1: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
0: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
2: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы додо и шерстистого мамонта.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в двух сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Сабаленко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде, Елена Рыбакина во втором, Коко Гауф в третьем, а Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
3: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города.
5: Как появлялись города? На Business FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. «Мир никогда не был так близок, как сейчас», — написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки Трампа, заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
2: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
9: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
10: По поводу пролива Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
9: По Армузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
10: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
9: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
2: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
11: У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки, и все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
12: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
11: У наушников AirPods есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
12: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
11: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность и просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch Coach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
12: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
11: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
2: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. В
13: 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
3: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации – 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвенция. Ментальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
3: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в ведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
15: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках взглядах определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
2: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
16: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
2: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг – от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
17: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
18: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
17: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
19: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
20: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
19: Если
20: же...
19: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
20: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
19: Нет, уже нет. это.
20: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
19: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
20: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
19: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
20: А если касается тебя как клиента?
19: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
17: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
1: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта, по этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
2: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такой и где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес.ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес.ФМ».
0: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
0: Бизнес ФМ. Мнение.
4: Финансист Кирилл Кучинский.
22: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
4: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
6: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
4: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
8: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
2: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
10: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, из Китая пробуют, но опять же пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
2: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала «My Way Sport» Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес FM» назвал успех россиян значимым.
11: Считаю, что Hard Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
9: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hard Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
12: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
9: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Продолжительность жизни.
23: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
0: Журналист Алена Копылова.
23: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Йехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
0: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
0: Как появлялись города на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правого толка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли такие классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода в Брюсселе. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
2: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелани на ряде встреч лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа.

0: автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить, но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на это.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
2: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
3: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
4: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
3: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
4: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
3: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап Воу уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и

0: шерстистого мамонта.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
3: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
2: То есть быть недовольным собой – это кайф?
3: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
2: то это. Есть неразрушительная?
3: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
2: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
3: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
2: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: «Между делом» на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
1: Культ наличности на Бизнес ФМ.
5: Купание в море, загар, пикники.
6: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
5: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
6: самым привычным и неизменным в веках,
5: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
6: Специальный проект.
5: Уже в эфире Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки Трампа, заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами.